Тетя, ты притчу по найденной срочи, твою живишь пича, или одичавкой ешь петражи, тревда вече умро, ер те никад не срео. Не мой, Боже, сад, не мой, Боже, сад.

Свечу твоя сена, сена твоя сена, сена твоего сердца, сена твоего отца. Не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад, не мой очи сад.